Какая музыка играет в твоей голове? Какие сны разрывают твою ночь пополам? Кому готова ты отдать свое сердце навек? Каким готова ты отправиться берегам?

все это интересно до слез. Один среди семимиллиардной людской пустоты, кто видит по ночам не сны, а в окнах молнии гроз, пытаясь разобраться, кто же ты, какая же ты. Однажды ты задашь самой себе такой же вопрос, когда у зеркала самой себе посмотришь в глаза.

живи, но постарайся все же не прозевать того, кто вдруг возникнет рядом на излете весны, кто попытается понять тебя, пытаясь обнять, и кто ночами разрывает пополам твои сны.

Как легко измерить скорость в километрах в час? Морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5 любовных приключения в сезон.

мелкая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю, месяц отпуска в год. Настоящая радость иногда. Одна душевная травма раз в 1,5 года. Простуда каждую весну. На одного найденного друга один потерянный. Парикмахерская раз в 3 недели. Спортзалы по вторникам и четвергам. Техосмотр машины регулярно. Командировки иногда. Стоматолог один раз в год. Похороны все чаще и чаще. Свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка. Желательно.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 27 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков. Днем и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Во второй половине дня порывами до 13. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 727 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 5,7, а днем 11,13 выше 0. В четверг и в пятницу также ожидается ненастная погода. В четверг днем 9,11, на протяжении дня будут идти дожди. В пятницу также осадки, днем всего плюс 8-10. В субботу также дождливо, днем до плюс 13. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: считать рекламу невидимой, но ее влияние остается ощутимым.
1: Роберт Гревал.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

новости. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Убытки страховых компаний из-за мошенничества пока что растут. В этом году они увеличились на 15% в сравнении с тем же периодом прошлого. В общей сложности в прошлом году из-за злоумышленников страховщики потеряли 2,5 миллиарда рублей. Чаще всего они используют подставные ДТП, инсценировки угона или завышают цены ремонта совместно со своими автосервисами. Рост мошенничества негативно влияет на цену полисов. Лишние расходы размываются между всеми. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть, но не полностью. 22% от суммы удержат на дело производства, отчисления в резервы и будущие выплаты. Специфика ценообразования такова, что часть денег от продажи полиса ОСАГО страховая компания распределяет сразу же, даже если сам полис еще не вступил в силу. Это нужно, чтобы обеспечить гарантированные выплаты по возмещениям для пострадавших в ДТП. Поэтому сейчас деньги за него возвращают крайне неохотно. В будущем их можно будет вернуть хотя бы частично. Стоимость ОСАГО для таксистов снижается. В этом году полис в среднем стоит чуть меньше 27 тысяч рублей. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Отметим, что страховка на такси значительно дороже, чем для владельцев личных автомобилей. Это связано с тем, что машины эксплуатируются намного активнее. Снижение цены страховки в такси в основном связано с повышением прозрачности рынка. Чем больше водителей работают легально и покупают ОСАГО, тем ниже цена для каждого в отдельности. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: А в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня, 27 мая, Общероссийский день библиотек. Праздник по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей – Днем библиотекаря. Он установлен указом президента Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным от 27 мая 1995 года. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. Затем появились монастырские библиотеки, где к концу 16 века было сосредоточено около 37% всего книжного фонда страны, составлявшего от 260 до 350 тысяч экземпляров. С середины 17 века формировались первые библиотеки светского характера, царских приказов. В 1714 году в Санкт-Петербурге была открыта крупная многоотраслевая библиотека общественного пользования и вольного экономического общества, а первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге также. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году. После установления в стране советской власти в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР, положивший начало национализации библиотек. Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом свыше 500 книг. Идеологом книжной национализации была Надежда Крупская. В советское время библиотеки пользовались большой популярностью, поскольку только там можно было найти новые издания и вообще самый широкий перечень изданий, необходимую информацию для студентов и школьников, книги для чтения и так далее.
2: 27 мая считается днем основания Санкт-Петербурга. Именно в этот день, в 1703 году, на Заячьем острове, Петр I заложил крепость, с которой начался город, первый русский порт на Балтийском море. Назван город в честь апостола Петра, возглавлял строительство меньшиков, ближайший помощник царя. Считается, что чертеж этой первой земляной крепости принадлежит самому Петру I, а математический расчет плана выполнил французский фортификатор Ламбер. Крепость строили солдаты, пленные шведы и крепостные крестьяне, которые посылались от каждой губернии. Постройка дерево-земляной крепости была завершена в октябре 1703 года. Отмечали это событие и в Москве, и на берегах Невы. Однако после сильного наводнения часть земляных валов была разрушена, поэтому к середине 18 века крепость была одета в камень. С истории создания Петропавловской крепости начинается история жизни города. Первоначально она называлась Санкт-Петербургской, но бытовало и другое название – Петропавловская по имени собора Петра и Павла, расположенного в центре крепости. С 1917 года оно утвердилось как официальное. Во время Октябрьской революции крепость стала полевым штабом Петроградского военно-революционного комитета, руководившего восстанием и взятием Зимнего дворца.
0: А в этот день события, ставшие историей.

0: реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итамир.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: жизни всем знакам не стоит полагаться лишь на себя в решении периодически возникающих трудностей. Сегодня будет преобладать корпоративный дух, причем корпорация в этот день может состоять не только из коллег по работе, но и из коллектива единомышленников.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня потратят часть своих свободных финансовых средств на непредвиденные нужды. Однако вам не придется жалеть об этих спонтанных покупках. Ведь все, что вы приобретаете в этот день, доставит огромную радость вашим близким.
0: Тельцы в этот день продемонстрируют крайне необъективное отношение к происходящим событиям. Все, что будет помимо вас затрагивать целый коллектив, вы перенесете сугубо на себя и откажетесь принимать во внимание чьи-либо интересы.
2: Близнецы сегодня вступят в конфликт с кем-то из давних приятелей. Ссора, которая разгорится из-за сущего пустяка, перерастет в продолжительное противостояние, так как ни вы, ни ваш друг не согласитесь пойти на уступки.
0: Ракам в этот день будет свойственно проявлять неоправданно оптимистичный подход к своей работе. Совершенно безосновательно вы начнете считать, что похвала из уст руководства – это повод ликовать и прикидывать в уме, как распорядиться прибавкой к зарплате.
2: Львам сегодня не удастся добиться поставленной цели по вине своего нелогичного поведения. Вы не сможете промолчать в момент, когда будут неуместны слова, и не выскажете свою позицию, когда от вас потребуется инициативность.
0: Для дев в этот день на первом месте будут стоять вопросы, связанные с благополучием близких. Сразу после работы вы поспешите домой, чтобы принять активное участие в судьбе родственника, который внезапно заболел или столкнулся с финансовым кризисом.
2: Весам сегодня представится шанс получить большую порцию пищи духовной. В течение многих часов вы будете общаться с человеком, который имеет свой уникальный взгляд на мир, и придете к выводу, что этот собеседник открыл вам глаза на окружающую действительность.
0: Скорпионы в этот день не застрахованы от целой череды неприятных неожиданностей. Эти события заставят вас изрядно понервничать, но ближе к вечеру вы решите, что вам не следует рисковать своим эмоциональным здоровьем по вине временных трудностей.
2: Вокруг стрельцов сложится очень загадочная атмосфера. Вы не сможете разобраться, что правда, что ложь, даже в поведении близких. Окончательно запутавшись в череде странных событий, вы решите, что пребывать в неведении вам немного спокойней.
0: Козероги в этот день попытаются выделиться из коллектива своих сослуживцев. Вы предложите вышестоящему руководству какой-то проект, но ваша идея не получит одобрения ввиду своей излишней креативности.
2: Водолеи будут смотреть на мир через призму розовых очков. Пребывая в таком настроении, вы не найдете ничего зазорного даже в том, что близкий друг вас оскорбит в присутствии посторонних.
0: Рыбам сегодня удастся получить прибыль от участия в краткосрочном бизнес-проекте. Деньги, которые вы заработаете таким путем, вам захочется потратить на близких людей. И с этой целью вы организуете для них

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 27 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков. Днем и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, во второй половине дня порывами до 13. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 727 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 5-7, а днем 11-13 выше 0. В четверг и в пятницу также ожидается ненастная погода, в четверг днем 9-11, на протяжении дня будут идти дожди, в пятницу также осадки, днем всего плюс 8-10. В субботу также дождливо, днем до плюс 13. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунс.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: По закону в России предусмотрены три способа выплат пенсионных накоплений застрахованному гражданину. Средства переводятся как срочная пенсионная выплата, единовременная выплата, либо в форме накопительной пенсии, объяснил в беседе с РТ доцент финансового университета при правительстве России Игорь Балынин. Чтобы получить выплату пенсионных накоплений, нужно соблюсти ряд условий. В частности, такое право предоставляется людям при достижении пенсионного возраста, установленного на 2018 год, то есть в 55-летнем возрасте для женщин и в 60-летнем возрасте для мужчин. Размер пенсии вычисляется с помощью соотношения накоплений к периоду выплаты, причем назначается накопительная пенсия пожизненно, подчеркнул экономист. Единовременно получить все пенсионные накопления можно, если сумма будет меньше 439 тысяч рублей. Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает парламентская газета. Это коснется специальностей, которые сейчас не очень востребованы на рынке труда. Экономистов станет меньше на 15,5%, 7300 мест. Управленцы и юристы сократятся на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении, на рекламе и связях с общественностью. Сокращены преимущественно очно-заочная и заочная формы обучения. И в завершении выпуска. Самым популярным десертом у россиян является чизкейк с разными начинками: клубникой, персико-манговым и апельсиновым джемом. В топ также вошли панакотта с горьким шоколадом, тарталетка с голубикой, пирожное «Красный бархат» и яблочный пирог, пишет газета «Ру». В ближайшее время в рейтинге появятся новые ЗОЖ-десерты и сладости в азиатском стиле. Эти направления сегодня активно развиваются, и на блюда таких категорий стремительно растет спрос. Сейчас в топ-10 городов по спросу на десерты входят Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск, Казань, Пермь и Краснодар. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: любая рекламная кампания – это попытка установить мост доверия между вашим товаром и покупателями.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто.
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Coolray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Инфинити».

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
4: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
7: Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Авторы инициативы отмечали, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка, однако действующее регулирование не позволяло работодателям в полной мере оформлять переработки как сверхурочную занятость. Также закон, по их мнению, должен частично компенсировать дефицит кадров и снизить потребность в создании 49 тысяч новых рабочих мест.
8: Деньги дороги, как память.
7: Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Теперь, что касается роста наличных, здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом, рассказала она на пресс-конференции накануне. Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться, и мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде преждевременно, повторила эксперт.
8: Закрома Родины.
7: Рекордно жаркая погода, пришедшая в центральную Россию в середине мая, привела к резкому росту спроса на прохладительные напитки и мороженое, что фиксируется розничными сетями и аналитическими сервисами. По данным сервиса Check-Index, компании-платформа OFD, продажи прохладительных напитков в период с 1 по 20 мая выросли на 21% год-году, спрос на бутилированную воду увеличился на 19%, на мороженое на 17%. Эксперты отмечают, что для производителей резкие температурные колебания летом, причем в обе стороны, могут существенно отразиться на всей годовой выручке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
8: Кошелек.
0: Радио Infinity.

0: 27 мая 1795 года открылась первая императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге. Поэтому сегодня отмечается День библиотекаря. И еще 20-30 лет назад библиотеки пользовались популярностью. Только там читатели находили новые и редкие издания и полезную информацию. В эпоху интернета печатные издания отходят на второй план, уступая место электронным. Но в библиотеках до сих пор царит атмосфера знаний и мудрости. Однако времена меняются, меняются и хранилища знаний. Сегодня посетители библиотек получают бесплатный доступ к электронным ресурсам, участвуют в лекциях, мастер-классах и массовых мероприятиях, например, «Ночь в библиотеке», которая прошла в апреле. Библиотекарю 21 века недостаточно разбираться в книгах. Работники библиотеки стремятся сделать знания доступными и понятными каждому, организуют мероприятия и конкурсы. А если вы до сих пор думаете, что библиотеки – это покрытые пылью книжные полки, то пришло время проведать ближайшую из них.
1: Радио Infinity.

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В среду 27 мая ожидается переменная облачность, ночью и утром без осадков. Днем и вечером пройдут небольшие дожди. Ветер западный, северо-западный 4,9 метров в секунду. Во второй половине дня порывами до 13. Давление сначала будет падать, затем начнет расти 727 миллиметров. Температура воздуха ночью плюс 5,7, а днем 11,13 выше 0. В четверг и в пятницу также ожидается ненастная погода. В четверг днем 9,11, на протяжении дня будут идти дожди. В пятницу также осадки, днем всего плюс 8-10. В субботу также дождливо, днем до плюс 13. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 97 25 и 8 915 653 27 34. Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8 962 195 81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8 962 195 81 81.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

0: гостях у Тяпкина.
1: Дачнику на заметку. Если вы не слышите жужжание слепня, значит, он уже на вас сидит.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: В осадуле, в огороде дела никогда не заканчиваются. Вот, к примеру, подкормка актуальна. В мае, в период активного цветения, ягодные кустарники для роста и образования завязей особо

0: теплом месте на неделю. После этого разведите с водой в соотношении 1 к 10 и полейте кусты из расчета 2 литра под каждый куст.
1: Подножный корм.
0: Кто не любит сирень? Я очень люблю. Оказывается, можно не только любоваться ею и наслаждаться ароматом, но и употреблять в пищу. В прошлом году меня угостили сиреневым медом, а в этом году я и сам решился приготовить его. Делается он так. Стеклянную банку заполняют высушенными цветками сирени. Затем нужно взять свежий натуральный мед и медленно, аккуратно влить его в банку. Емкость закрыть крышкой и отправить настаиваться в темное прохладное место минимум на 6 недель. После чего мед можно употреблять в пищу вместе с цветками. Хорошо добавлять его в чай или выпечку. Он приобретает неповторимый аромат сирени.
1: Житейская мудрость.
0: Если в конце мая много комаров, то год будет ягодный. А если мошкары засилие, то грибной. Желаю вам всего и побольше. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио Infinity.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андре Муруа.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: Хорошая реклама создает образ бренда быстрее, чем плохая реклама разрушит его репутацию.
1: Джош Луис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
7: Прошу, мадам, присаживайтесь.
8: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
7: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
9: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
7: А вот и я, ну как?
8: Вау, чисто!
10: Чистая линия, мойте свое авто легко.
11: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Сегодня всем знакам не стоит полагаться лишь на себя в решении периодически возникающих трудностей. Сегодня будет преобладать корпоративный дух, причем корпорация в этот день может состоять не только из коллег по работе, но и из коллектива единомышленников.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня потратят часть своих свободных финансовых средств на непредвиденные нужды. Однако вам не придется жалеть об этих спонтанных покупках. Ведь все, что вы приобретаете в этот день, доставит огромную радость вашим близким.
0: Тельцы в этот день продемонстрируют крайне необъективное отношение к происходящим событиям. Все, что будет помимо вас затрагивать целый коллектив, вы перенесете сугубо на себя и откажетесь принимать во внимание чьи-либо интересы.
2: Близнецы сегодня вступят в конфликт с кем-то из давних приятелей. Ссора, которая разгорится из-за сущего пустяка, перерастет в продолжительное противостояние, так как ни вы, ни ваш друг не согласитесь пойти на уступки.
0: Ракам в этот день будет свойственно проявлять неоправданно оптимистичный подход к своей работе. Совершенно безосновательно вы начнете считать, что похвала из уст руководства – это повод ликовать и прикидывать в уме, как распорядиться прибавкой к зарплате.
2: Львам сегодня не удастся добиться поставленной цели по вине своего нелогичного поведения. Вы не сможете промолчать в момент, когда будут неуместны слова, и не выскажете свою позицию, когда от вас потребуется инициативность.
0: Для дев в этот день на первом месте будут стоять вопросы, связанные с благополучием близких. Сразу после работы вы поспешите домой, чтобы принять активное участие в судьбе родственника, который внезапно заболел или столкнулся с финансовым кризисом.
2: Весам сегодня представится шанс получить большую порцию пищи духовной. В течение многих часов вы будете общаться с человеком, который имеет свой уникальный взгляд на мир, и придете к выводу, что этот собеседник открыл вам глаза на окружающую действительность.
0: Скорпионы в этот день не застрахованы от целой череды неприятных неожиданностей. Эти события заставят вас изрядно понервничать, но ближе к вечеру вы решите, что вам не следует рисковать своим эмоциональным здоровьем по вине временных трудностей.
2: Вокруг стрельцов сложится очень загадочная атмосфера. Вы не сможете разобраться, что правда, что ложь, даже в поведении близких. Окончательно запутавшись в череде странных событий, вы решите, что пребывать в неведении вам немного спокойней.
0: Козероги в этот день попытаются выделиться из коллектива своих сослуживцев. Вы предложите вышестоящему руководству какой-то проект, но ваша идея не получит одобрения ввиду своей излишней креативности.
2: Водолеи будут смотреть на мир через призму розовых очков. Пребывая в таком настроении, вы не найдете ничего зазорного даже в том, что близкий друг вас оскорбит в присутствии посторонних.
0: Рыбам сегодня удастся получить прибыль от участия в краткосрочном бизнес-проекте. Деньги, которые вы заработаете таким путем, вам захочется потратить на близких людей. И с этой целью вы организуете для них небольшое

0: Смоленской области 9 утра.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Жители Дорогобужского округа продолжают выбирать объекты для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по инициативе президента России Владимира Путина. Именно жители определяют, какие общественные пространства будут благоустроены в первую очередь. В этом году дорогобужане могут выбрать один из трех проектов. В поселке Верхнепровском пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской или в районе дома номер 12 по проспекту Химиков, и в Дорогобуже пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса. Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет. Проголосовать можно через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Помощь жителям в голосовании оказывают волонтеры. Они рассказывают, как проходит голосование, подсказывают, как принять участие в выборе объектов благоустройства и помогают пройти процедуру голосования. Не стоит пугаться, если к вам обращаются молодые люди с предложением помочь проголосовать. Волонтеры работают официально в рамках проекта. Уважаемые дорогобужане, приглашаем вас принять участие в голосовании, а ваше мнение важно для развития и благоустройства округа. В Дорогобуже возле дома номер 12 по улице Мира продолжаются работы по обустройству дворовой территории в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Глава округа Константин Саренков проверил выполнение работ. В ходе встречи с подрядной организацией были обсуждены сроки и качество выполнения благоустройства. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком. В рамках мероприятий по повышению безопасности на дорогах сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский провели профилактическую акцию «Сбавь скорость, сохрани жизнь». Главной целью мероприятия стало привлечение внимания водителей к проблеме превышения скорости и ее пагубным последствиям. Превышение скорости или несоответствие ее конкретным дорожным условиям является одной из основных причин ДТП, в результате которых ежегодно гибнут и получают увечья участники дорожного движения. Как правило, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за превышения скоростного режима, имеют высокую тяжесть последствий и большой процент погибших в них людей. В рамках мероприятия участники акции вручали водителям информационные памятки по соблюдению правил дорожного движения и напоминали им о том, что при выборе скоростного режима необходимо учитывать интенсивность движения, состояние проезжей части, особенности технического состояния транспортного средства и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителям возможность постоянного контроля над движением транспортного средства. Такие профилактические меры будут способствовать улучшению безопасности на дорогах, снижению числа ДТП, связанных с превышением скорости, и сокращению количества погибших и пострадавших участников дорожного движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно, ожидаются дожди на протяжении дня, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, давление 729 миллиметров, будет слабо расти, а воздух днем прогреется всего до плюс 13 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

0: котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

Новости. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Убытки страховых компаний из-за мошенничества по КАСКО растут. В этом году они увеличились на 15% в сравнении с тем же периодом прошлого. В общей сложности в прошлом году из-за злоумышленников страховщики потеряли 2,5 миллиарда рублей. Чаще всего они используют подставные ДТП, инсценировки угона или завышают цены ремонта совместно со своими автосервисами. Рост мошенничества негативно влияет на цену полисов. Лишние расходы размываются между всеми. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть, но не полностью. 22% от суммы удержат на дело производства, отчисления в резервы и будущие выплаты. Специфика ценообразования такова, что часть денег от продажи полиса ОСАГО страховая компания распределяет сразу же, даже если сам полис еще не вступил в силу. Это нужно, чтобы обеспечить гарантированные выплаты по возмещениям для пострадавших в

0: ДТП. Поэтому сейчас деньги за него возвращают крайне неохотно. В будущем их можно будет вернуть хотя бы частично. Стоимость ОСАГО для таксистов снижается. В этом году полис в среднем стоит чуть меньше 27 тысяч рублей. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Отметим, что страховка на такси значительно дороже, чем для владельцев личных автомобилей. Это связано с тем, что машины эксплуатируются намного активнее. Снижение цены страховки в такси в основном связано с повышением прозрачности рынка. Чем больше водителей работают легально и покупают ОСАГО, тем ниже цена для каждого в отдельности. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
1: Радиостанция Infinity.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.

0: Новости спорта.
1: Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги по версии портала «Трансфермаркт». Стоимость Батракова оценивается в 28 миллионов евро. Второе место делят полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и хавбек Краснодара Эдуард Спиртсян. Оба по 25 миллионов евро. Третье место у нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина – 17 миллионов евро. На открытом чемпионате Франции Даниил Медведев уже в первом круге соревнований сошел с дистанции. Он проиграл в 5 партиях 97-й ракетки мира австралийцу Уолтону, который попал в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов. Матч продолжался более 3 часов. Стоит отметить успех 18-летней Алины Корнеевой, которая провела первый свой матч на взрослом турнире Ролан-Гаррос. Она обыграла в 2 сетах итальянку Элизабетту Каччаретто. Кстати, Корнеева выиграла в 23-м году юниорский открытый чемпионат Франции, а Анна Калинская обыграла в стартовом матче в 2 партиях полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша француженку Лоис Буассон. В рамках турнира профессиональной бойцовской лиги Усман Нурмагомедов 31 июля проведет 6-ю защиту титула чемпиона ПФЛ в легком весе. Соперник двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, 30-летний американец Колган, у которого 13 побед в карьере и ни одного поражения. У Усмана Нурмагомедова, которому 28 лет, победная серия еще больше – 21 поединок. Хоккеисты Югры во второй раз выиграли турнир ВХЛ, победив на домашнем льду в решающем матче воскресенский «Химик» со счетом 4-0. Финальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу Ханты-Мансийска. А вот подмосковная команда второй сезон выходит в финал, но уступает в борьбе за Кубок Петрова. В полуфинальной серии Кубка Стэнли шайба, заброшенная в овертайме Андреем Свечниковым, стала решающей. Каролина, выиграв в гостях со счетом 3-2 у Монреаля, повела в серии 2-1. Серия до 4 побед. А тем временем Евгений Малкин подписал новый контракт с Питтсбург Пингвинс. Срок соглашения 39-летнего нападающего 1 год. За Питтсбург Малкин выступает уже 20 лет. С клубом он 3 выигрывал Кубок Стэнли. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: В эфире радио «Инфо».

0: тысячу слов.
1: Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
2: Гарольд Иннес.
3: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити»

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Авторы инициативы отмечали, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка, однако действующее регулирование не позволяло работодателям в полной мере оформлять переработки как сверхурочную занятость. Также закон, по их мнению, должен частично компенсировать дефицит кадров и снизить потребность в создании 49 тысяч новых рабочих мест.
0: Деньги дороги, как память.
1: Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Теперь, что касается роста наличных, здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом, рассказала она на пресс-конференции накануне. Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться, и мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде преждевременно, повторила эксперт.
0: Закрома Родины.
1: Рекордно жаркая погода, пришедшая в центральную Россию в середине мая, привела к резкому росту спроса на прохладительные напитки и мороженое, что фиксируется розничными сетями и аналитическими сервисами. По данным сервиса CheckIndex, компании-платформа OFD, продажи прохладительных напитков в период с 1 по 20 мая выросли на 21% год-году, спрос на бутилированную воду увеличился на 19%, на мороженое на 17%. Эксперты отмечают, что для производителей резкие температурные колебания летом, причем в обе стороны, могут существенно отразиться на всей годовой выручке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

27 мая 1795 года открылась первая императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге. Поэтому сегодня отмечается День библиотекаря. И еще 20-30 лет назад библиотеки пользовались популярностью. Только там читатели находили новые и редкие издания и полезную информацию. В эпоху интернета печатные издания отходят на второй план, уступая место электронным. Но в библиотеках до сих пор царит атмосфера знаний и мудрости. Однако времена меняются, меняются и хранилища знаний. Сегодня посетители библиотек получают бесплатный доступ к электронным ресурсам, участвуют в лекциях, мастер-классах и массовых мероприятиях, например, «Ночь библиотеки», которая прошла в апреле. Библиотекарю 21 века недостаточно разбираться в книгах. Работники библиотеки стремятся сделать знания доступными и понятными каждому, организуют мероприятия и конкурсы. А если вы до сих пор думаете, что библиотеки – это покрытые пылью книжные полки, то пришло время проведать ближайшую из них. Infinity.

0: Смоленской области 10 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в Сафоновском округе прозвучал последний звонок для 636 выпускников 9 и 11 классов. Этот традиционный праздник вчера прошел во всех школах Смоленщины. Глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев принял участие в торжественных мероприятиях. Он посетил праздничную линейку в школе номер 7 города Сафоново, а также муниципальное мероприятие «Последний звонок» в Центральном дворце культуры. В своем напутствии выпускникам Антон Николаевич отметил, что школьные годы навсегда останутся в вашей памяти. Здесь вы обрели верных друзей, получили знания, научились побеждать и справляться с трудностями. А впереди новые горизонты, серьезные цели и амбициозные задачи. Глава пожелал всем смело смотреть вперед, не бояться собственного выбора и верить в свои силы. В этот день также чествовали участников конкурса «Лучший выпускник», участников движения «Юн-Армия», активистов «Движение первых». С поздравлениями к выпускникам также обратились депутат Смоленской областной думы Александр Станьков, благочинный Сафоновского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова иерей Сергий Чайкин, директор 7-й школы Елена Киселева. Родители выпускников выразили уверенность, что их дети сохранят искреннее уважение к учителям и пожелали им стать лучшими и успешными. В свою очередь выпускники произнесли трогательные слова признательности в адрес своих наставников и родителей за тепло и заботу. По доброй традиции право дать последний звонок было предоставлено лучшим выпускникам 2026 года. Прощальный школьный вальс закружил талантливых 11-классников в вихре радости и легкой грусти. В завершении торжества выпускники запустили самолетики желаний как символ своей мечты и устремлений. Уважаемые жители города Сафоново, в связи с проведением МУП «Горводоканал» ремонтных работ на водопроводных сетях по улице Вахрушева в районе школы номер 2 на период с 26 по 28 мая будет временно ограничено движение по направлению от школы номер 2 до улицы Заозерная. В указанный период движение общественного транспорта частично изменится. Новая часть маршрута – ЦРБ, улица Вахрушева, улица Энгельса, улица Гагарина. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои поездки. Автолюбителям выбирайте пути объезда заблаговременно. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало в 18:00. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18:00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по Пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Доры, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно, ожидаются дожди на протяжении дня, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, давление 729 миллиметров, будет слабо расти, а воздух днем прогреется всего до плюс 13 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.

0: часов. 8-962-195-81-81.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости страны и мира. О главном.
1: Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части, при этом одна из них

0: должно быть минимум 14 календарных дней, из которых 4 дня – это выходные. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы. По его мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание. Среди зумеров положительно относятся к онлайн-продажам 40% респондентов, а отрицательно только 14%. Это самый низкий показатель среди трех поколений. Зумеры отличаются быстротой принятия решений. Чаще всего они регистрируют индивидуальные предприятия в 22-24 года, а пик приходится на 23. В этом возрасте бизнес открывают 14% представителей поколения, когда обычно молодые люди только оканчивают вузы. Больше четверти зумеров, 28%, видят онлайн торговлю как единственное направление для своего будущего бизнеса. У зумеров, которым интересен запуск бизнеса в других сферах, популярны такие направления, как маркетинг и пиар, индустрия искусств и развлечений, услуги по ремонту и клинингу. И в завершении выпуска. В фильмах, ставших кассовыми хитами, в 4 раза чаще снимаются говорящие животные, чем женщины старше 60 лет. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на данные исследования, проведенного в рамках кампании против эйджизма «Возраст без ограничений». Аналитики изучили 100 самых успешных фильмов, вышедших в Великобритании в 23-м, 24-м и 25-м годах, и обнаружили, что в 5 из них главную роль сыграли пожилые женщины, а примерно в 20 говорящие животные и другие сказочные существа. В 6 из сотни таких фильмов снялись мужчины-актеры по имени Крис. 3 роли забрал Крис Пратт, остальные Крис Пайн, Крис Хемсворт и Кристиан Фридель. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радио Infinity. За твою победу!

0: Если хочешь понравиться своему покупателю, расскажи о своем товаре интересную историю.
1: Артур Фридман.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория Студия Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня, 27 мая, Общероссийский день библиотек. Праздник по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей – Днем библиотекаря. Он установлен указом президента Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным от 27 мая 1995 года. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. Затем появились монастырские библиотеки, где к концу 16 века было сосредоточено около 37% всего книжного фонда страны, составлявшего от 260 до 350 тысяч экземпляров. С середины 17 века формировались первые библиотеки светского характера, царских приказов. В 1714 году в Санкт-Петербурге была открыта крупная многоотраслевая библиотека общественного пользования и вольного экономического общества. А первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге также. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году. После установления в стране советской власти в 1918 году вышел декрет Совету народных комиссаров об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР, положивший начало национализации библиотек. Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом свыше 500 книг. Идеологом книжной национализации была Надежда Крупская. В советское время библиотеки пользовались большой популярностью, поскольку только там можно было найти новые издания и вообще самый широкий перечень изданий, необходимую информацию для студентов и школьников, книги для чтения и так далее.
2: 27 мая считается днем основания Санкт-Петербурга. Именно в этот день, в 1703 году, на Заячьем острове Петр I заложил крепость, с которой начался город, первый русский порт на Балтийском море. Назван город в честь апостола Петра, возглавлял строительство меньшиков, ближайший помощник царя. Считается, что чертеж этой первой земляной крепости принадлежит самому Петру I, а математический расчет плана выполнил французский фортификатор Ламбер. Крепость строили солдаты, пленные шведы и крепостные крестьяне, которые посылались от каждой губернии. Постройка дерево-земляной крепости была завершена в октябре 1703 года. Отмечали это событие и в Москве, и на берегах Невы. Однако после сильного наводнения часть земляных валов была разрушена, поэтому к середине 18 века крепость была одета в камень. С истории создания Петропавловской крепости начинается история жизни города. Первоначально она называлась Санкт-Петербургской, но бытовало и другое название – Петропавловская, по имени собора Петра и Павла, расположенного в центре крепости. С 1917 года оно утвердилось как официальное. Во время Октябрьской революции крепость стала полевым штабом Петроградского военно-революционного комитета, руководившего восстанием и взятием Зимнего дворца.
0: А в этот день события, ставшие историей. Весенний заряд от любимых хитов.

0: нравится ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.

0: всем знакам не стоит полагаться лишь на себя в решении периодически возникающих трудностей. Сегодня будет преобладать корпоративный дух, причем корпорация в этот день может состоять не только из коллег по работе, но и из коллектива единомышленников.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня потратят часть своих свободных финансовых средств на непредвиденные нужды. Однако вам не придется жалеть об этих спонтанных покупках. Ведь все, что вы приобретаете в этот день, доставит огромную радость вашим близким.
0: Тельцы в этот день продемонстрируют крайне необъективное отношение к происходящим событиям. Все, что будет помимо вас затрагивать целый коллектив, вы перенесете сугубо на себя и откажетесь принимать во внимание чьи-либо интересы.
2: Близнецы сегодня вступят в конфликт с кем-то из давних приятелей. Ссора, которая разгорится из-за сущего пустяка, перерастет в продолжительное противостояние, так как ни вы, ни ваш друг не согласитесь пойти на уступки.
0: Ракам в этот день будет свойственно проявлять неоправданно оптимистичный подход к своей работе. Совершенно безосновательно вы начнете считать, что похвала из уст руководства – это повод ликовать и прикидывать в уме, как распорядиться прибавкой к зарплате.
2: Львам сегодня не удастся добиться поставленной цели по вине своего нелогичного поведения. Вы не сможете промолчать в момент, когда будут неуместны слова, и не выскажете свою позицию, когда от вас потребуется инициативность.
0: Для дев в этот день на первом месте будут стоять вопросы, связанные с благополучием близких. Сразу после работы вы поспешите домой, чтобы принять активное участие в судьбе родственника, который внезапно заболел или столкнулся с финансовым кризисом.
2: Весам сегодня представится шанс получить большую порцию пищи духовной. В течение многих часов вы будете общаться с человеком, который имеет свой уникальный взгляд на мир, и придете к выводу, что этот собеседник открыл вам глаза на окружающую действительность.
0: Скорпионы в этот день не застрахованы от целой череды неприятных неожиданностей. Эти события заставят вас изрядно понервничать, но ближе к вечеру вы решите, что вам не следует рисковать своим эмоциональным здоровьем по вине временных трудностей.
2: Вокруг стрельцов сложится очень загадочная атмосфера. Вы не сможете разобраться, что правда, что ложь, даже в поведении близких. Окончательно запутавшись в череде странных событий, вы решите, что пребывать в неведении вам немного спокойней.
0: Козероги в этот день попытаются выделиться из коллектива своих сослуживцев. Вы предложите вышестоящему руководству какой-то проект, но ваша идея не получит одобрения ввиду своей излишней креативности.
2: Водолеи будут смотреть на мир через призму розовых очков. Пребывая в таком настроении, вы не найдете ничего зазорного даже в том, что близкий друг вас оскорбит в присутствии посторонних.
0: Рыбам сегодня удастся получить прибыль от участия в краткосрочном бизнес-проекте. Деньги, которые вы заработаете таким путем, вам захочется потратить на близких людей. И с этой целью вы организуете для них небольшое

0: Новости спорта.
1: Бывший главный тренер Челси Энцо Мореско возглавил Манчестер Сити, сообщают инсайдеры. 46-летний итальянский специалист подписал контракт до лета 2029 года. Он будет участвовать в обсуждении трансферов в Сити перед будущим сезоном. Первая ракетка мира итальянец Яник Синнер легко преодолел первый круг открытого чемпионата Франции, победив француза Климана Табюра в трех сетах. В прошлом году Синнер дошел до финала турнира, где проиграл испанцу Алькарасу. В женском одиночном разряде пятая ракетка мира американка Джессика Пегула неожиданно проиграла 83-й ракетке мира австралийке Кимберли Бирл в трех партиях. Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака вышла во второй круг соревнований, взяв верх 6-3-7-6 над Лаурой Зигимон из Германии. Хоккеисты Швеции в последний момент смогли выйти в плей-офф чемпионата мира, обыграв прямого конкурента, команду Словакии, со счетом 4-2, хотя первыми и пропустили. Сборная Словакии осталась за бортом, а шведы теперь сыграют в 1/4 финал со Швейцарией. Финнам предстоит встретиться с Чехией, а в соперниках у США – канадцы. Латвия и Норвегия между собой выяснят, кто из них пробьется в полуфинал турнира. Из матчей заключительного тура группового этапа обратим внимание на победу Швейцарии над Финляндией 4-2. Хозяева соревнований швейцарцы ни разу еще не проигрывали на этом чемпионате. В Национальной баскетбольной ассоциации полуфинальная серия между клубами Нью-Йорк Никс и Кливленд Кавальерс завершилась быстро. Нью-Йорку потребовалось всего 4 матча, чтобы выйти впервые за 27 лет в финал. Точку в этом противостоянии баскетболисты Нью-Йорк Никс поставили в гостях, обыграв 130-93 Кливленд. В далеком 99-м году Никс уступил в финале Сан-Антонио, а вообще команда блистала еще в 70-х и в тот период дважды становилась чемпионом. Футболистка и капитан женской команды Барселоны 32-летняя Алексия Путелес объявила, что этим летом покинет клуб. Алексия выступала за Барсу 14 лет. В составе команды она стала 10-кратной чемпионкой Испании, 4 раза выигрывала Лигу чемпионов, завоевала 10 кубков королевы, 4 раза выигрывала Суперкубок страны, а также дважды взяла золотой мяч. Кроме этого, футболистка с 2013 года защищает цвета национальной команды Испании. В ее составе Путелес становилась чемпионкой мира в 23-м году, дважды выигрывала Лигу наций УЕФА и серебряные медали чемпионата Европы 2025 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91. В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
11: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Coolray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Джили» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру.

0: каждого рекламного ролика создать ощущение собственной значимости у слушателя.
1: Дэвид Айвс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

Новости. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Убытки страховых компаний из-за мошенничества по КАСКО растут. В этом году они увеличились на 15% в сравнении с тем же периодом прошлого. В общей сложности в прошлом году из-за злоумышленников страховщики потеряли 2,5 миллиарда рублей. Чаще всего они используют подставные ДТП, инсценировки угона или завышают цены ремонта совместно со своими автосервисами. Рост мошенничества негативно влияет на цену полисов. Лишние расходы размываются между всеми. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть, но не полностью. 22% от суммы удержат на дело производства, отчисления в резервы и будущие выплаты. Специфика ценообразования такова, что часть денег от продажи полиса ОСАГО страховая компания распределяет сразу же, даже если сам полис еще не вступил в силу. Это нужно, чтобы обеспечить гарантированные выплаты по возмещениям для пострадавших в ДТП. Поэтому сейчас деньги за него возвращают крайне неохотно. В будущем их можно будет вернуть хотя бы частично. Стоимость ОСАГО для таксистов снижается. В этом году полис в среднем стоит чуть меньше 27 тысяч рублей. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Отметим, что страховка на такси значительно дороже, чем для владельцев личных автомобилей. Это связано с тем, что машины эксплуатируются намного активнее. Снижение цены страховки в такси в основном связано с повышением прозрачности рынка. Чем больше водителей работают легально и покупают ОСАГО, тем ниже цена для каждого в отдельности. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: 27 мая 1795 года открылась первая императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге. Поэтому сегодня отмечается День библиотекаря. И еще 20-30 лет назад библиотеки пользовались популярностью. Только там читатели находили новые и редкие издания и полезную информацию. В эпоху интернета печатные издания отходят на второй план, уступая место электронным. Но в библиотеках до сих пор царит атмосфера знаний и мудрости. Однако времена меняются, меняются и хранилища знаний. Сегодня посетители библиотек получают бесплатный доступ к электронным ресурсам, участвуют в лекциях, мастер-классах и массовых мероприятиях, например, «Ночь в библиотеке», которая прошла в апреле. Библиотекарю 21 века недостаточно разбираться в книгах. Работники библиотеки стремятся сделать знания доступными и понятными каждому, организуют мероприятия и конкурсы. А если вы до сих пор думаете, что библиотеки – это покрытые пылью книжные полки, то пришло время проведать ближайшую из них.
1: Радио Infinity. За удачу!

0: Тюменской области 12 часов.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Жители Дорогобужского округа продолжают выбирать объекты для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по инициативе президента России Владимира Путина. Именно жители определяют, какие общественные пространства будут благоустроены в первую очередь. В этом году дорогобужане могут выбрать один из трех проектов. В поселке Верхнепровском пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской или в районе дома номер 12 по проспекту Химиков, и в Дорогобуже пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса. Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет. Проголосовать можно через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Помощь жителям в голосовании оказывают волонтеры. Они рассказывают, как проходит голосование, подсказывают, как принять участие в выборе объектов благоустройства и помогают пройти процедуру голосования. Не стоит пугаться, если к вам обращаются молодые люди с предложением помочь проголосовать. Волонтеры работают официально в рамках проекта. Уважаемые дорогобужане, приглашаем вас принять участие в голосовании, а ваше мнение важно для развития и благоустройства округа. В Дорогобуже возле дома номер 12 по улице Мира продолжаются работы по обустройству дворовой территории в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Глава округа Константин Саренков проверил выполнение работ. В ходе встречи с подрядной организацией были обсуждены сроки и качество выполнения благоустройства. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком. В рамках мероприятий по повышению безопасности на дорогах сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский провели профилактическую акцию «Сбавь скорость, сохрани жизнь». Главной целью мероприятия стало привлечение внимания водителей к проблеме превышения скорости и ее пагубным последствиям. Превышение скорости или несоответствие ее конкретным дорожным условиям является одной из основных причин ДТП, в результате которых ежегодно гибнут и получают увечья участники дорожного движения. Как правило, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за превышения скоростного режима, имеют высокую тяжесть последствий и большой процент погибших в них людей. В рамках мероприятия участники акции вручали водителям информационные памятки по соблюдению правил дорожного движения и напоминали им о том, что при выборе скоростного режима необходимо учитывать интенсивность движения, состояние проезжей части, особенности технического состояния транспортного средства и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителям возможность постоянного контроля над движением транспортного средства. Такие профилактические меры будут способствовать улучшению безопасности на дорогах, снижению числа ДТП, связанных с превышением скорости, и сокращению количества погибших и пострадавших участников дорожного движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно, ожидаются дожди на протяжении дня, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, давление 729 миллиметров, будет слабо расти, а воздух днем прогреется всего до плюс 13 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: гостях у Тяпкина.
1: Дачнику на заметку. Если вы не слышите жужжание слепня, значит, он уже на вас сидит.
0: И опыт сын ошибок трудных.
1: В осадуле, в огороде дела никогда не заканчиваются. Вот, к примеру, подкормка актуальна. В мае, в период активного цветения, ягодные кустарники для роста и образования завязей, особенно

0: теплом месте на неделю. После этого разведите с водой в соотношении 1 к 10 и полейте кусты из расчета 2 литра под каждый куст.
1: Подножный корм.
0: Кто не любит сирень? Я очень люблю. Оказывается, можно не только любоваться ею и наслаждаться ароматом, но и употреблять в пищу. В прошлом году меня угостили сиреневым медом, а в этом году я и сам решился приготовить его. Делается он так. Стеклянную банку заполняют высушенными цветками сирени. Затем нужно взять свежий натуральный мед и медленно, аккуратно влить его в банку. Емкость закрыть крышкой и отправить настаиваться в темное прохладное место минимум на 6 недель. После чего мед можно употреблять в пищу вместе с цветками. Хорошо добавлять его в чай или выпечку. Он приобретает неповторимый аромат сирени.
1: Житейская мудрость.
0: Если в конце мая много комаров, то год будет ягодный. А если мошкары засилие, то грибной. Желаю вам всего и побольше. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: именно маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории.
1: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!

0: Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8 951 711 89 19. 8 951 711 89 19.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в Сафоновском округе прозвучал последний звонок для 636 выпускников 9 и 11 классов. Этот традиционный праздник вчера прошел во всех школах Смоленщины. Глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев принял участие в торжественных мероприятиях. Он посетил праздничную линейку в школе номер 7 города Сафоново, а также муниципальное мероприятие «Последний звонок» в Центральном дворце культуры. В своем напутствии выпускникам Антон Николаевич отметил, что школьные годы навсегда останутся в вашей памяти. Здесь вы обрели верных друзей, получили знания, научились побеждать и справляться с трудностями. А впереди новые горизонты, серьезные цели и амбициозные задачи. Глава пожелал всем смело смотреть вперед, не бояться собственного выбора и верить в свои силы. В этот день также чествовали участников конкурса «Лучший выпускник», участников движения «Юн-Армия», активистов «Движения первых». С поздравлениями к выпускникам также обратились депутат Смоленской областной думы Александр Станьков, благочинный Сафоновского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова иерей Сергий Чайкин, директор 7-й школы Елена Киселева. Родители выпускников выразили уверенность, что их дети сохранят искреннее уважение к учителям и пожелали им стать лучшими и успешными. В свою очередь выпускники произнесли трогательные слова признательности в адрес своих наставников и родителей за тепло и заботу. По доброй традиции право дать последний звонок было предоставлено лучшим выпускникам 2026 года. Прощальный школьный вальс закружил талантливых 11-классников в вихре радости и легкой грусти. В завершении торжества выпускники запустили самолетики желаний как символ своей мечты и устремлений. Уважаемые жители города Сафоново, в связи с проведением МУП «Горводоканал» ремонтных работ на водопроводных сетях по улице Вахрушева в районе школы номер 2 на период с 26 по 28 мая будет временно ограничено движение по направлению от школы номер 2 до улицы Заозерная. В указанный период движение общественного транспорта частично изменится. Новая часть маршрута – ЦРБ, улица Вахрушева, улица Энгельса, улица Гагарина. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои поездки. Автолюбителям выбирайте пути объезда заблаговременно. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало в 18:00. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18:00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа «Радио Инфинити», в Телеграме «Чат Радио Доры», в Максе «Чат Радио Инфинити». В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно, ожидаются дожди на протяжении дня, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, давление 729 миллиметров, будет слабо расти, а воздух днем прогреется всего до плюс 13 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня! Оставайтесь с нами на волнах «Радио Инфинити».

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн. Реклама.
2: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Радио Инфинити».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Подписан закон, подразумевающий сокращение числа составляемых документов при задержании нетрезвых водителей. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее при отстранении водителя с признаками опьянения инспектору нужно было заполнять до 5 бумаг. Теперь же сведения об отстранении, а также о задержании автомобиля, можно будет вносить не в отдельные документы, а непосредственно в протокол об административном правонарушении, акт медосвидетельствования, определение о возбуждении дела или другие процессуальные документы. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных клетках, которая охватывает не только двери, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете «Ру» адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Использовать это имущество, вешать камеру, сверлить стены и так далее можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования – это незаконное распоряжение общим имуществом, объяснила адвокат. И в завершении выпуска россиянам рассказали, какие виды спорта помогают быстрее снять стресс. По словам экспертов, при накопившемся раздражении людям чаще подходят более интенсивные форматы – бокс, единоборство, силовые тренировки, функциональный тренинг. Они дают выраженную физическую нагрузку и помогают снять мышечное напряжение. Для тех, кто наоборот сталкивается с переутомлением, перегрузкой и нарушением концентрации, лучше работают более спокойные практики – плавание, йога, пилатес, растяжка и или длительные прогулки. Иначе влияют на людей игровые виды спорта. Они подходят тем, кому важно не только нагрузить тело, но и быстро переключить внимание с рабочих задач. К таким форматам относятся футбол, баскетбол, волейбол, хоккей, теннис, бадминтон и сквош. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
0: Радиостанция Infinity.

0: ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Новости спорта.
8: Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги по версии портала «Трансфермаркт». Стоимость Батракова оценивается в 28 миллионов евро. Второе место делят полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и хавбек Краснодара Эдуард Спиртсян, оба по 25 миллионов евро. Третье место у нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина – 17 миллионов евро. На открытом чемпионате Франции Даниил Медведев уже в первом круге соревнований сошел с дистанции. Он проиграл в 5 партиях 97-й ракетки мира австралийцу Уолтону, который попал в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов. Матч продолжался более 3 часов. Стоит отметить успех 18-летней Алины Корнеевой, которая провела первый свой матч на взрослом турнире Ролан-Гаррос. Она обыграла в 2 сетах итальянку Элизабетту Каччаретто. Кстати, Корнеева выиграла в 23-м году юниорский открытый чемпионат Франции, а Анна Калинская обыграла в стартового матча в 2 партиях полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша француженку Лоис Буассон. В рамках турнира профессиональной бойцовской лиги Усман Нурмагомедов 31 июля проведет 6-ю защиту титула чемпиона ПФЛ в легком весе. Соперник двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, 30-летний американец Колган, у которого 13 побед в карьере и ни одного поражения. У Усмана Нурмагомедова, которому 28 лет, победная серия еще больше – 21 поединок. Хоккеисты Югры во второй раз выиграли турнир ВХЛ, победив на домашнем льду в решающем матче воскресенский «Химик» со счетом 4-0. Финальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу Ханты-Мансийска. А вот подмосковная команда второй сезон выходит в финал, но уступает в борьбе за Кубок Петрова. В полуфинальной серии Кубка Стэнли шайба, заброшенная в овертайме Андреем Свечниковым, стала решающей. Каролина, выиграв в гостях со счетом 3-2 у Монреаля, повела в серии 2-1. Серия до 4 побед. А тем временем Евгений Малкин подписал новый контракт с Питтсбург Пингвинс. Срок соглашения 39-летнего нападающего 1 год. За Питтсбург Малкин выступает уже 20 лет. С клубом он трижды выигрывал Кубок Стэнли. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: мастер мебели создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер мебель».
1: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
0: В отдел технического контроля завода «Дорогобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». Время загадывать желание.

0: слушает
1: «Весна» на любимом радио.
2: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

27 мая 1795 года открылась первая императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге. Поэтому сегодня отмечается День библиотекаря. Еще 20-30 лет назад библиотеки пользовались популярностью. Только там читатели находили новые и редкие издания и полезную информацию. В эпоху интернета печатные издания отходят на второй план, уступая место электронным. Но в библиотеках до сих пор царит атмосфера знаний и мудрости. Однако времена меняются, меняются и хранилища знаний. Сегодня посетители библиотек получают бесплатный доступ к электронным ресурсам, участвуют в лекциях, мастер-классах и массовых мероприятиях, например, «Ночь библиотеки», которая прошла в апреле. Библиотекарю 21 века недостаточно разбираться в книгах. Работники библиотеки стремятся сделать знания доступными и понятными каждому, организуют мероприятия и конкурсы. А если вы до сих пор думаете, что библиотеки – это покрытые пылью книжные полки, то пришло время проведать ближайшую из них. Радио Инфинити.

0: Брянской области 14:00.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Авторы инициативы отмечали, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка, однако действующее регулирование не позволяло работодателям в полной мере оформлять переработки как сверхурочную занятость. Также закон, по их мнению, должен частично компенсировать дефицит кадров и снизить потребность в создании 49 тысяч новых рабочих мест.
2: Деньги дороги, как память.
3: Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Теперь, что касается роста наличных, здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом, рассказала она на пресс-конференции накануне. Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться, и мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде преждевременно, повторила эксперт.
2: Закрома Родины.
3: Рекордно жаркая погода, пришедшая в центральную Россию в середине мая, привела к резкому росту спроса на прохладительные напитки и мороженое, что фиксируется розничными сетями и аналитическими сервисами. По данным сервиса CheckIndex, компании-платформа OFD, продажи прохладительных напитков в период с 1 по 20 мая выросли на 21% год-году, спрос на бутилированную воду увеличился на 19%, на мороженое на 17%. Эксперты отмечают, что для производителей резкие температурные колебания летом, причем в обе стороны, могут существенно отразиться на всей годовой выручке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.

0: сегодняшний покупатель избалован выбором, а значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Сегодня, 27 мая, Общероссийский день библиотек. Праздник по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей – Днем библиотекаря. Он установлен указом президента Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным от 27 мая 1995 года. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. Затем появились монастырские библиотеки, где к концу 16 века было сосредоточено около 37% всего книжного фонда страны, составлявшего от 260 до 350 тысяч экземпляров. С середины 17 века формировались первые библиотеки светского характера, царских приказов. В 1714 году в Санкт-Петербурге была открыта крупная многоотраслевая библиотека общественного пользования и вольного экономического общества, а первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге также. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году. После установления в стране советской власти в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР, положивший начало национализации библиотек. Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом свыше 500 книг. Идеологом книжной национализации была Надежда Крупская. В советское время библиотеки пользовались большой популярностью, поскольку только там можно было найти новые издания и вообще самый широкий перечень изданий, необходимую информацию для студентов и школьников, книги для чтения и так далее.
2: 27 мая считается днем основания Санкт-Петербурга. Именно в этот день, в 1703 году, на Заячьем острове, Петр I заложил крепость, с которой начался город, первый русский порт на Балтийском море. Назван город в честь апостола Петра, возглавлял строительство Меншиков, ближайший помощник царя. Считается, что чертеж этой первой земляной крепости принадлежит самому Петру I, а математический расчет плана выполнил французский фортификатор Ламбер. Крепость строили солдаты, пленные шведы и крепостные крестьяне, которые посылались от каждой губернии. Постройка дерево-земляной крепости была завершена в октябре 1703 года. Отмечали это событие и в Москве, и на берегах Невы. Однако после сильного наводнения часть земляных валов была разрушена, поэтому к середине 18 века крепость была одета в камень. С истории создания Петропавловской крепости начинается история жизни города. Первоначально она называлась Санкт-Петербургской, но бытовало и другое название – Петропавловская по имени собора Петра и Павла, расположенного в центре крепости. С 1917 года оно утвердилось как официальное. Во время Октябрьской революции крепость стала полевым штабом Петроградского военно-революционного комитета, руководившего восстанием и взятием Зимнего дворца.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радиостанция «Инфинити».

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: клянусь.
1: Лучшая реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
2: Давид Абрахамсон.
3: Реклама.
4: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
5: Я же говорила, ремонт надо делать.
6: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота.

0: Чувство всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Новости.
1: Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Убытки страховых компаний из-за мошенничества показка растут. В этом году они увеличились на 15% в сравнении с тем же периодом прошлого. В общей сложности в прошлом году из-за злоумышленников страховщики потеряли 2,5 миллиарда рублей. Чаще всего они используют подставные ДТП, инсценировки угона или завышают цены ремонта совместно со своими автосервисами. Рост мошенничества негативно влияет на цену полисов. Лишние расходы размываются между всеми. Ошибочно купленный полис ОСАГО можно будет вернуть, но не полностью. 22% от суммы удержат на дело производства, отчисления в резервы и будущие выплаты. Специфика ценообразования такова, что часть денег от продажи полиса ОСАГО страховая компания распределяет сразу же, даже если сам полис еще не вступил в силу. Это нужно, чтобы обеспечить гарантированные выплаты по возмещениям для пострадавших в ДТП. Поэтому сейчас деньги за него возвращают крайне неохотно. В будущем их можно будет вернуть хотя бы частично.

Стоимость ОСАГО для таксистов снижается. В этом году полис в среднем стоит чуть меньше 27 тысяч рублей. Это на 6% меньше, чем в прошлом году. Отметим, что страховка на такси значительно дороже, чем для владельцев личных автомобилей. Это связано с тем, что машины эксплуатируются намного активнее. Снижение цены страховки в такси в основном связано с повышением прозрачности рынка. Чем больше водителей работают легально и покупают ОСАГО, тем ниже цена для каждого в отдельности. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Новости на Infinity.
1: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Жители Дорогобужского округа продолжают выбирать объекты для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по инициативе президента России Владимира Путина. Именно жители определяют, какие общественные пространства будут благоустроены в первую очередь. В этом году дорогобужане могут выбрать один из трех проектов. В поселке Верхнепровском пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской или в районе дома номер 12 по проспекту Химиков, и в Дорогобуже пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса. Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет. Проголосовать можно через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Помощь жителям в голосовании оказывают волонтеры. Они рассказывают, как проходит голосование, подсказывают, как принять участие в выборе объектов благоустройства и помогают пройти процедуру голосования. Не стоит пугаться, если к вам обращаются молодые люди с предложением помочь проголосовать. Волонтеры работают официально в рамках проекта. Уважаемые дорогобужане, приглашаем вас принять участие в голосовании, а ваше мнение важно для развития и благоустройства округа. В Дорогобуже возле дома номер 12 по улице Мира продолжаются работы по обустройству дворовой территории в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Глава округа Константин Саренков проверил выполнение работ. В ходе встречи с подрядной организацией были обсуждены сроки и качество выполнения благоустройства. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком. В рамках мероприятий по повышению безопасности на дорогах сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский провели профилактическую акцию «Сбавь скорость, сохрани жизнь». Главной целью мероприятия стало привлечение внимания водителей к проблеме превышения скорости и ее пагубным последствиям. Превышение скорости или несоответствие ее конкретным дорожным условиям является одной из основных причин ДТП, в результате которых ежегодно гибнут и получают увечья участники дорожного движения. Как правило, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за превышения скоростного режима, имеют высокую тяжесть последствий и большой процент погибших в них людей. В рамках мероприятия участники акции вручали водителям информационные памятки по соблюдению правил дорожного движения и напоминали им о том, что при выборе скоростного режима необходимо учитывать интенсивность движения, состояние проезжей части, особенности технического состояния транспортного средства и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителям возможность постоянного контроля над движением транспортного средства. Такие профилактические меры будут способствовать улучшению безопасности на дорогах, снижению числа ДТП, связанных с превышением скорости, и сокращению количества погибших и пострадавших участников дорожного движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно, ожидаются дожди на протяжении дня, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, давление 729 миллиметров, будет слабо расти, а воздух днем прогреется всего до плюс 13 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!

0: Чем сильнее отличается ваша реклама от конкурентов, тем легче запоминается именно ваш товар.
1: Хельмут Кох.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» — от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
10: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
11: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Coolray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Джили» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
10: «Моя машина». Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио и

0: иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
1: Эндрю Стентон. Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне

0: место развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатные обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

27 мая 1795 года открылась первая императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге. Поэтому сегодня отмечается День библиотекаря. И еще 20-30 лет назад библиотеки пользовались популярностью. Только там читатели находили новые и редкие издания и полезную информацию. В эпоху интернета печатные издания отходят на второй план, уступая место электронным. Но в библиотеках до сих пор царит атмосфера знаний и мудрости. Однако времена меняются, меняются и хранилища знаний. Сегодня посетители библиотек получают бесплатный доступ к электронным ресурсам, участвуют в лекциях, мастер-классах и массовых мероприятиях, например, «Ночь в библиотеке», которая прошла в апреле. Библиотекарю 21 века недостаточно разбираться в книгах. Работники библиотеки стремятся сделать знания доступными и понятными каждому, организуют мероприятия и конкурсы. А если вы до сих пор думаете, что библиотеки – это покрытые пылью книжные полки, то пришло время проведать ближайшую из них. Infinity.

0: Ленинградской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в Сафоновском округе прозвучал последний звонок для 636 выпускников 9-х и 11-х классов. Этот традиционный праздник вчера прошел во всех школах Смоленщины. Глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев принял участие в торжественных мероприятиях. Он посетил праздничную линейку в школе номер 7 города Сафоново, а также муниципальное мероприятие «Последний звонок» в Центральном дворце культуры. В своем напутствии выпускникам Антон Николаевич отметил, что школьные годы навсегда останутся в вашей памяти. Здесь вы обрели верных друзей, получили знания, научились побеждать и справляться с трудностями. А впереди новые горизонты, серьезные цели и амбициозные задачи. Глава пожелал всем смело смотреть вперед, не бояться собственного выбора и верить в свои силы. В этот день также чествовали участников конкурса «Лучший выпускник», участников движения «Юн-Армия», активистов «Движение первых». С поздравлениями к выпускникам также обратились депутат Смоленской областной думы Александр Станьков, благочинный Сафоновского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова иерей Сергий Чайкин, директор 7-й школы Елена Киселева. Родители выпускников выразили уверенность, что их дети сохранят искреннее уважение к учителям и пожелали им стать лучшими и успешными. В свою очередь выпускники произнесли трогательные слова признательности в адрес своих наставников и родителей за тепло и заботу. По доброй традиции право дать последний звонок было предоставлено лучшим выпускникам 2026 года. Прощальный школьный вальс закружил талантливых 11-классников в вихре радости и легкой грусти. В завершении торжества выпускники запустили самолетики желаний как символ своей мечты и устремлений. Уважаемые жители города Сафоново, в связи с проведением МУП «Горводоканал» ремонтных работ на водопроводных сетях по улице Вахрушева в районе школы номер 2 на период с 26 по 28 мая будет временно ограничено движение по направлению от школы номер 2 до улицы Заозерная. В указанный период движение общественного транспорта частично изменится. Новая часть маршрута – ЦРБ, улица Вахрушева, улица Энгельса, улица Гагарина. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои поездки. Автолюбителям выбирайте пути объезда заблаговременно. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало в 18:00. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18:00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по Пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно, ожидаются дожди на протяжении дня, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, давление 729 миллиметров, будет слабо расти, а воздух днем прогреется всего до плюс 13 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил запретить депутатам проносить с собой телефоны в зал пленарных заседаний. Он указал на необходимость изменения существующего порядка в ходе заседания накануне, трансляция которого велась на сайте Думы. В конце января фотографам запретили снимать пленарное заседание в Госдуме. Володин раскритиковал фотокорреспондентов думского пула за стремление, по его словам, подсмотреть, подглядеть и показать в плохом виде депутатов. Он объяснил введенный запрет желанием не делать из работы показуху. Фотокамеры, по его словам, осложняют работу депутатов, которым приходится весь день находиться под прицелом объективов. Для решения проблемы с дефицитом кадров российским работодателям нужно активнее трудоустраивать людей предпенсионного возраста и пенсионеров. Также решить вопрос нехватки рабочих рук в будущем помогут роботы. В этом ориентироваться нужно на опыт Китая, заявила член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она напомнила, что для россиян предусмотрели повышение пенсии в случае, если человек продолжает работать еще 5-10 лет по достижении пенсионного возраста. На этом фоне никаких ограничений для пожилых людей в плане трудоустройства быть не должно, убеждена Бессараб. Она также предложила повысить индексацию выплат работающим пенсионерам с 3 до 10. И в завершении выпуска: в период экзаменов ученику важно придерживаться правильного питания и употреблять достаточное количество белка. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина. По ее словам, особенно важно, чтобы в период экзаменов ребенок полноценно завтракал, а также не пропускал обед и ужин. При этом последний прием в день пищи не должен перегружать пищеварительную систему, чтобы не ухудшать качество сна. Врач также напомнила о необходимости употреблять достаточное количество белка. Растущему организму нужно большое количество этого вещества для построения тканей. Восполнить эту потребность помогут полноценные белковые блюда, которые школьник должен есть 3 раза в день. Не менее важно следить за режимом питания. Во время экзаменов рекомендуется отдавать предпочтение компотам, морсам, сокам, кисломолочным напиткам и квасу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Тех у Тяпкина. Дачнику на заметку: если вы не слышите жужжание слепня, значит, он уже на вас сидит.
3: И опыт сын ошибок трудных.
2: В осадуле, в огороде дела никогда не заканчиваются. Вот, к примеру, подкормка актуальна. В мае, в период активного цветения, ягодные кустарники для роста и образования завязей особо...

0: теплом месте на неделю. После этого разведите с водой в соотношении 1 к 10 и полейте кусты из расчета 2 литра под каждый куст.
1: Подножный корм.
0: Кто не любит сирень? Я очень люблю. Оказывается, можно не только любоваться ею и наслаждаться ароматом, но и употреблять в пищу. В прошлом году меня угостили сиреневым медом, а в этом году я и сам решился приготовить его. Делается он так. Стеклянную банку заполняют высушенными цветками сирени. Затем нужно взять свежий натуральный мед и медленно, аккуратно влить его в банку. Емкость закрыть крышкой и отправить настаиваться в темное прохладное место минимум на 6 недель. После чего мед можно употреблять в пищу вместе с цветками. Хорошо добавлять его в чай или выпечку. Он приобретает неповторимый аромат сирени.
1: Житейская мудрость.
0: Если в конце мая много комаров, то год будет ягодный. А если мошкары засилие, то грибной. Желаю вам всего и побольше. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина. Радио Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: спорта.
1: Бывший главный тренер Челси Энцо Мореско возглавил Манчестер Сити, сообщает инсайдер. 46-летний итальянский специалист подписал контракт до лета 2029 года. Он будет участвовать в обсуждении трансферов в Сити перед будущим сезоном. Первая ракетка мира итальянец Яник Синнер легко преодолел первый круг открытого чемпионата Франции, победив француза Климана Табюра в трех сетах. В прошлом году Синнер дошел до финала турнира, где проиграл испанцу Алькарасу. В женском одиночном разряде пятая ракетка мира, американка Джессика Пегула, неожиданно проиграла 83-й ракетке мира австралийке Кимберли Бирл в трех партиях. Бывшая первая ракетка мира Наоми Осака вышла во второй круг соревнований, взяв верх 6-3-7-6 над Лаурой Зигимунд из Германии. Хоккеисты Швеции в последний момент смогли выйти в плей-офф чемпионата мира, обыграв прямого конкурента, команду Словакии, со счетом 4-2, хотя первыми и пропустили. Сборная Словакии осталась за бортом, а шведы теперь сыграют в 1/4 финала со Швейцарией. Финнам предстоит встретиться с Чехией, а в соперниках у США – канадцы. Латвия и Норвегия между собой выяснят, кто из них пробьется в полуфинал турнира. Из матчей заключительного тура группового этапа обратим внимание на победу Швейцарии над Финляндии 4-2. Хозяева соревнований швейцарцы ни разу еще не проигрывали на этом чемпионате. В Национальной баскетбольной ассоциации полуфинальная серия между клубами Нью-Йорк Никс и Кливленд Кавальерс завершилась быстро. Нью-Йорку потребовалось всего 4 матча, чтобы выйти впервые за 27 лет в финал. Точку в этом противостоянии баскетболисты Нью-Йорк Никс поставили в гостях, обыграв 130-93 Кливленд. В далеком 99-м году Никс уступил в финале Сан-Антонио, а вообще команда блистала еще в 70-х и в тот период дважды становилась чемпионом. Футболистка и капитан женской команды Барселоны 32-летняя Алексия Путелес объявила, что этим летом покинет клуб. Алексия выступала за Барсу 14 лет в составе команды. Она стала 10-кратной чемпионкой Испании, 4 раза выигрывала Лигу чемпионов, завоевала 10 кубков королевы, 4 раза выигрывала Суперкубок страны, а также дважды взяла золотой мяч. Кроме этого, футболистка с 2013 года защищает цвета национальной команды Испании. В ее составе Путелес становилась чемпионкой мира в 23-м году, дважды выигрывала Лигу наций УЕФА и серебряные медали чемпионата Европы 2025 года. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: покупать и продавать. Дэвид Огилви.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
5: Телефон рекламной службы «Радио

Радіо Інфініті.

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 28 мая, ожидается облачная погода. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 733 миллиметра, будет расти. Температура ночью плюс 3-5, а днем всего 10-12, выше 0. В пятницу, 29 мая, также облачно и дождливо. Днем всего плюс 9-11. В субботу также пройдут осадки, плюс 8-10, в воскресенье потеплеет уже до плюс 15-17 и временами возможен небольшой дождь. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный Geely Cool Ray поступил в продажу. Кроссовер доступен в единственной топовой комплектации. Цена от 2,7 миллионов рублей с учетом скидок и спецпредложений. После возвращения в Россию популярный в прошлом паркетник будет технологичнее и динамичнее конкурентов. Но и ценник на него один из самых высоких в классе. Chery готовит к выходу на российский рынок седан Ariza 8 Pro. Это рестайлинг модели Ariza 8, которая у нас уже продается. Снаружи новинку можно отличить по бамперам, решетке радиатора, фарам и задним фонарям. В салоне тоже будет довольно много изменений, а вот техника прежняя. Это именно рестайлинг, а не смена поколения. Первые партии автомобилей «Волга» будут продаваться в специальном исполнении First Edition. В пресс-службе компании подтвердили появившуюся ранее информацию. В сети появились фотографии машин со специальными табличками в салоне. Напомним, возрожденная «Волга» сейчас готовится к производству. В продажу машины на базе «Geely» поступят этим летом. Недавно в России стартовали продажи обновленного Havail Dargo. Кроссовер лишился переднеприводной версии, а полноприводные получили более современную муфту подключения задней оси. Коробка передач прежняя, но после перенастройки она должна стать быстрее. В салоне новая мультимедиа и подрулевой селектор коробки передач вместо шайбы. И это еще не все. Подробнее о новом Havail Dargo в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Радиостанция «Инфинити».
3: Здоровенькие. Что вы делаете?
4: Обряди вам, милые, мню.
3: Умните.

0: цель рекламы – заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: слушать.
1: Весна на любимом радио. Говорите в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
2: Аркадий Ильинский.
3: Реклама. В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Прошу, мадам, присаживайтесь.
6: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
5: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
7: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
5: А вот и я, ну как?
6: Вау, чисто!
8: Чистая линия, мойте свое авто легко.
3: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-97-40.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910.

0: Новости спорта.
1: Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги по версии портала «Трансфермаркт». Стоимость Батракова оценивается в 28 миллионов евро. Второе место делят полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и хавбек Краснодара Эдуард Спирцян. Оба по 25 миллионов евро. Третье место у нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина – 17 миллионов евро. На открытом чемпионате Франции Даниил Медведев уже в первом круге соревнований сошел с дистанции. Он проиграл в 5 партиях 97-й ракетки мира австралийцу Уолтону, который попал в основную сетку благодаря специальному приглашению от организаторов. Матч продолжался более 3 часов. Стоит отметить успех 18-летней Алины Корнеевой, которая провела первый свой матч на взрослом турнире Ролан-Гаррос. Она обыграла в 2 сетах итальянку Элизабетту Каччаретто. Кстати, Корнеева выиграла в 23-м году юниорский открытый чемпионат Франции, а Анна Калинская обыграла в стартовом матче в 2 партиях полуфиналистку прошлогоднего розыгрыша француженку Лоис Буассон. В рамках турнира профессиональной бойцовской лиги Усман Нурмагомедов 31 июля проведет 6-ю защиту титула чемпиона ПФЛ в легком весе. Соперник двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова, 30-летний американец Колган, у которого 13 побед в карьере и ни одного поражения. У Усмана Нурмагомедова, которому 28 лет, победная серия еще больше – 21 поединок. Хоккеисты Югры во второй раз выиграли турнир ВХЛ, победив на домашнем льду в решающем матче воскресенский «Химик» со счетом 4-0. Финальная серия завершилась со счетом 4-1 в пользу Ханты-Мансийска. А вот подмосковная команда второй сезон выходит в финал, но уступает в борьбе за Кубок Петрова. В полуфинальной серии Кубка Стэнли шайба, заброшенная в овертайме Андреем Свечниковым, стала решающей. Каролина, выиграв в гостях со счетом 3-2 у Монреаля, повела в серии 2-1. Серия до 4 побед. А тем временем Евгений Малкин подписал новый контракт с Питтсбург Пингвинс. Срок соглашения 39-летнего нападающего 1 год. За Питтсбург Малкин выступает уже 20 лет. С клубом он 3 выигрывал Кубок Стэнли. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity за успех.

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя. Реклама.
1: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации.

7118919 или пишите в МАКС. Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Об экономике в программе «Кошелек».
1: Владимир Путин подписал закон, увеличивающий предельную продолжительность сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год, при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Авторы инициативы отмечали, что около 90% россиян готовы работать сверхурочно ради дополнительного заработка, однако действующее регулирование не позволяло работодателям в полной мере оформлять переработки как сверхурочную занятость. Также закон, по их мнению, должен частично компенсировать дефицит кадров и снизить потребность в создании 49 тысяч новых рабочих мест.
0: Деньги дороги, как память.
1: Спрос на наличные в России вырос, но говорить об устойчивости тренда преждевременно, сообщила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Теперь, что касается роста наличных, здесь мы только по своим цифрам какого-то явного тренда не видим. Спрос на наличные вырос, потому что люди хотят иметь запас наличных на случай, если возникают какие-то проблемы с оплатой или безналом, рассказала она на пресс-конференции накануне. Обычно, сделав определенный запас, люди безналичными инструментами продолжают активно пользоваться, и мы пока не видим замедления именно в оплатах безналичными. Но мы продолжаем мониторить ситуацию. Пока говорить о каком-то устойчивом тренде преждевременно, повторила эксперт.
0: Закрома Родины.
1: Рекордно жаркая погода, пришедшая в центральную Россию в середине мая, привела к резкому росту спроса на прохладительные напитки и мороженое, что фиксируется розничными сетями и аналитическими сервисами. По данным сервиса CheckIndex, компании-платформа OFD, продажи прохладительных напитков в период с 1 по 20 мая выросли на 21% год к году, спрос на бутилированную воду увеличился на 19%, на мороженое на 17%. Эксперты отмечают, что для производителей резкие температурные колебания летом, причем в обе стороны, могут существенно отразиться на всей годовой выручке. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек.
2: Наш адрес в интернете radioinfinity.rf.

0: 27 мая 1795 года открылась первая императорская публичная библиотека в Санкт-Петербурге. Поэтому сегодня отмечается День библиотекаря. И еще 20-30 лет назад библиотеки пользовались популярностью. Только там читатели находили новые и редкие издания и полезную информацию. В эпоху интернета печатные издания отходят на второй план, уступая место электронным. Но в библиотеках до сих пор царит атмосфера знаний и мудрости. Однако времена меняются, меняются и хранилища знаний. Сегодня посетители библиотек получают бесплатный доступ к электронным ресурсам, участвуют в лекциях, мастер-классах и массовых мероприятиях, например, «Ночь в библиотеке», которая прошла в апреле. Библиотекарю 21 века недостаточно разбираться в книгах. Работники библиотеки стремятся сделать знания доступными и понятными каждому, организуют мероприятия и конкурсы. А если вы до сих пор думаете, что библиотеки – это покрытые пылью книжные полки, то пришло время проведать ближайшую из них.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Infinity».

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. Жители Дорогобужского округа продолжают выбирать объекты для благоустройства в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по инициативе президента России Владимира Путина. Именно жители определяют, какие общественные пространства будут благоустроены в первую очередь. В этом году дорогобужане могут выбрать один из трех проектов. В поселке Верхнепровском пешеходная дорожка в районе дома 33 по улице Комсомольской или в районе дома номер 12 по проспекту Химиков, и в Дорогобуже пешеходная дорожка возле дома 19 по улице Карла Маркса. Принять участие в голосовании могут граждане старше 14 лет. Проголосовать можно через приложение «Госуслуги. Решаем вместе». Помощь жителям в голосовании оказывают волонтеры. Они рассказывают, как проходит голосование, подсказывают, как принять участие в выборе объектов благоустройства и помогают пройти процедуру голосования. Не стоит пугаться, если к вам обращаются молодые люди с предложением помочь проголосовать. Волонтеры работают официально в рамках проекта. Уважаемые дорогобужане, приглашаем вас принять участие в голосовании, а ваше мнение важно для развития и благоустройства округа. В Дорогобуже возле дома номер 12 по улице Мира продолжаются работы по обустройству дворовой территории в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. Глава округа Константин Саренков проверил выполнение работ. В ходе встречи с подрядной организацией были обсуждены сроки и качество выполнения благоустройства. В настоящее время работы ведутся в соответствии с графиком. В рамках мероприятий по повышению безопасности на дорогах сотрудники госавтоинспекции МОМВД России Дорогобужский провели профилактическую акцию «Сбавь скорость, сохрани жизнь». Главной целью мероприятия стало привлечение внимания водителей к проблеме превышения скорости и ее пагубным последствиям. Превышение скорости или несоответствие ее конкретным дорожным условиям является одной из основных причин ДТП, в результате которых ежегодно гибнут и получают увечья участники дорожного движения. Как правило, дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за превышения скоростного режима, имеют высокую тяжесть последствий и большой процент погибших в них людей. В рамках мероприятия участники акции вручали водителям информационные памятки по соблюдению правил дорожного движения и напоминали им о том, что при выборе скоростного режима необходимо учитывать интенсивность движения, состояние проезжей части, особенности технического состояния транспортного средства и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителям возможность постоянного контроля над движением транспортного средства. Такие профилактические меры будут способствовать улучшению безопасности на дорогах, снижению числа ДТП, связанных с превышением скорости, и сокращению количества погибших и пострадавших участников дорожного движения. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Максе чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно, ожидаются дожди на протяжении дня, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, давление 729 миллиметров, будет слабо расти, а воздух днем прогреется всего до плюс 13 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: Контекстная реклама рождается в муках творца, но приносит радость тысячам покупателей.
1: Максим Горький.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
0: Радио нашего города. Радио Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Робот для приготовления яиц. Начинающая компания «Шефи» из Сан-Франциско представила свое новое устройство – кухонного робота, который предназначен для приготовления яиц. Машина располагается на столешнице и принимает в себя целые яйца, после чего самостоятельно, без вмешательства со стороны людей, занимается готовкой. При этом никакой скорлупы в готовом блюде и брызг вокруг. Внутри машины Egg Go On Robot расположен механизм для аккуратного вскрытия яиц, а также электрическая конфорка для сковороды и кастрюли. Выбор зависит от желаемого блюда. Робот может работать с разными размерами яиц и поддерживает сразу 7 режимов готовки – от обычной яичницы до варки вкрутую. Отдельно предусмотрена функция для обычного разбивания. В компании «Шефи» уточняют, что машина может готовить сразу несколько яиц – до 2 в сковороде и до 6 в кастрюле. Также в наличии имеется функция таймера, который позволяет начать готовку в любой момент. И небольшой круглый дисплей с физическими кнопками и максимально понятным интерфейсом, чтобы пользователь мог разобраться в управлении роботом и тяжелым утром. На данный момент кухонный робот Egg Go On Robot еще не поступил в продажу. Компания «Шефи» пока копит заявки от заинтересованных пользователей, чтобы оценить масштабы будущих поставок. Также не уточняется стоимость модели и примерные сроки запуска. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
9: А в этот день события, ставшие историей.
10: Сегодня, 27 мая, Общероссийский день библиотек. Праздник по праву является и профессиональным праздником российских библиотекарей – Днем библиотекаря. Он установлен указом президента Российской Федерации Борисом Николаевичем Ельциным от 27 мая 1995 года. Считается, что самая первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. Затем появились монастырские библиотеки, где к концу 16 века было сосредоточено около 37% всего книжного фонда страны, составлявшего от 260 до 350 тысяч экземпляров. С середины 17 века формировались первые библиотеки светского характера, царских приказов. В 1714 году в Санкт-Петербурге была открыта крупная многоотраслевая библиотека общественного пользования и вольного экономического общества, а первая первая государственная общедоступная библиотека была открыта в 1795 году в Санкт-Петербурге также. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году. После установления в стране советской власти в 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР, положивший начало национализации библиотек. Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом свыше 500 книг. Идеологом книжной национализации была Надежда Крупская. В советское время библиотеки пользовались большой популярностью, поскольку только там можно было найти новые издания и вообще самый широкий перечень изданий, необходимую информацию для студентов и школьников, книги для чтения и так далее.
11: 27 мая считается днем основания Санкт-Петербурга. Именно в этот день, в 1703 году, на Заячьем острове Петр I заложил крепость, с которой начался город, первый русский порт на Балтийском море. Назван город в честь апостола Петра, возглавлял строительство меньшиков, ближайший помощник царя. Считается, что чертеж этой первой земляной крепости принадлежит самому Петру I, а математический расчет плана выполнил французский фортификатор Ламбер. Крепость строили солдаты, пленные шведы и крепостные крестьяне, которые посылались от каждой губернии. Постройка дерево-земляной крепости была завершена в октябре 1703 года. Отмечали это событие и в Москве, и на берегах Невы. Однако после сильного наводнения часть земляных валов была разрушена, поэтому к середине 18 века крепость была одета в камень. С истории создания Петропавловской крепости начинается история жизни города. Первоначально она называлась Санкт-Петербургской, но бытовало и другое название – Петропавловская по имени собора Петра и Павла, расположенного в центре крепости. С 1917 года оно утвердилось как официальное. Во время Октябрьской революции крепость стала полевым штабом Петроградского военно-революционного комитета, руководившего восстанием и взятием Зимнего дворца.
9: А в этот день события, ставшие историей.

0: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату: высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми? В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: «Инфинити».

0: Ростовской области 19.00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в Сафоновском округе прозвучал последний звонок для 636 выпускников 9 и 11 классов. Этот традиционный праздник вчера прошел во всех школах Смоленщины. Глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев принял участие в торжественных мероприятиях. Он посетил праздничную линейку в школе номер 7 города Сафоново, а также муниципальное мероприятие «Последний звонок» в Центральном дворце культуры. В своем напутствии выпускникам Антон Николаевич отметил, что школьные годы навсегда останутся в вашей памяти. Здесь вы обрели верных друзей, получили знания, научились побеждать и справляться с трудностями. А впереди новые горизонты, серьезные цели и амбициозные задачи. Глава пожелал всем смело смотреть вперед, не бояться собственного выбора и верить в свои силы. В этот день также чествовали участников конкурса «Лучший выпускник», участников движения «Юн-Армия», активистов «Движение первых». С поздравлениями к выпускникам также обратились депутат Смоленской областной думы Александр Станьков, благочинный Сафоновского церковного округа, настоятель храма Рождества Христова иерей Сергий Чайкин, директор 7-й школы Елена Киселева. Родители выпускников выразили уверенность, что их дети сохранят искреннее уважение к учителям и пожелали им стать лучшими и успешными. В свою очередь выпускники произнесли трогательные слова признательности в адрес своих наставников и родителей за тепло и заботу. По доброй традиции право дать последний звонок было предоставлено лучшим выпускникам 2026 года. Прощальный школьный вальс закружил талантливых 11-классников в вихре радости и легкой грусти. В завершении торжества выпускники запустили самолетики желаний как символ своей мечты и устремлений. Уважаемые жители города Сафоново, в связи с проведением МУП «Горводоканал» ремонтных работ на водопроводных сетях по улице Вахрушева в районе школы номер 2 на период с 26 по 28 мая будет временно ограничено движение по направлению от школы номер 2 до улицы Заозерная. В указанный период движение общественного транспорта частично изменится. Новая часть маршрута – ЦРБ, улица Вахрушева, улица Энгельса, улица Гагарина. Просим отнестись с пониманием и заранее планировать свои поездки. Автолюбителям выбирайте пути объезда заблаговременно. Уважаемые жители Сафоновского округа, глава муниципального образования Сафоновский муниципальный округ Антон Кухарев проведет встречу с жителями Сафоновского округа в формате «Открытый микрофон», где каждый сможет озвучить проблемы и задать интересующие вопросы. Место встречи – Центральный дворец культуры, улица Ленина, дом 4А, 28 мая, начало в 18.00. Наша афиша. Центральный дворец культуры приглашает на яркую интерактивную программу, посвященную молодежной культуре времен СССР. Особыми темами вечера станут здоровый образ жизни и спорт 80-х. Вспомним эпоху ярких лосин, неоновых повязок и зажигательной аэробики. Вас ждут ностальгические хиты, танцевальный флешмоб, активные конкурсы, атмосфера драйва и позитива. Приходите в образе настоящего спортсмена или королевы аэробики 80-х. Добавляйте свой наряд, тематические элементы стиля тех лет, спортивные костюмы, яркие гетры, повязки на голову, неоновые цвета. В ходе мероприятия выберут самые стильные образы, а победители мини-конкурса на лучший спортивный ретро-наряд получат крутые призы. Не упустите шанс стать звездой вечера и зарядиться энергией здоровья и ретро-спорта. Ждем вас 30 мая в 18.00 в Сафоновском дворце культуры. Билеты уже в кассе, а также доступна покупка по пушкинской карте. Возрастное ограничение 12+. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и мессенджерах ВКонтакте, группа Радио Инфинити, в Телеграме чат Радио Дора, в Макси чат Радио Инфинити. В завершение о погоде. Сегодня днем пасмурно и ненастно, ожидаются дожди на протяжении дня, ветер северо-западный 6-11 метров в секунду, давление 729 миллиметров, будет слабо расти, а воздух днем прогреется всего до плюс 13 градусов. Хороших вам новостей и отличного дня. Оставайтесь с нами на волнах Радио Инфинити.

0: успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: новости страны и мира. О главном.
1: Миноборнауки в этом году сократит количество платных мест в высших учебных заведениях на 47 тысяч по 40 направлениям, сообщает парламентская газета. Это коснется специальностей, которые сейчас не очень востребованы на рынке труда. Экономистов станет меньше на 15,5%, 7300 мест. Управленцы и юристы сократятся на 17%. Кроме того, сокращены коммерческие места на государственном и муниципальном управлении, на рекламе и связях с общественностью. Сокращены преимущественно очно-заочная и заочная формы обучения. Продолжительность ежегодного отпуска нужно увеличить с 28 до 35 дней, в том числе для компенсации выходных, которые теряются внутри отпуска. Об этом ТАСС заявил депутат Госдумы Николай Новичков. Согласно Трудовому кодексу России, отпуск можно разделить на части, при этом одна из них должна быть минимум 14 календарных дней, из которых 4 дня – это выходные. Парламентарий считает, что такое количество дней даст возможность россиянам полноценно отдохнуть и восстановить силы. По его мнению, мера предотвратит профессиональное выгорание. И в завершении выпуска. Когда соседи устанавливают камеру на лестничных клетках, которая охватывает не только двери, но и соседние, это нарушает права граждан, рассказала газете «Ру» адвокат Зульфия Атаханова. По ее словам, установка камеры видеонаблюдения без согласия жильцов – серьезное правонарушение, которое нарушает сразу два фундаментальных права. Во-первых, нарушается право собственника на общее имущество. Лестничная площадка, стены и коридор принадлежат всем собственникам квартир на праве общей долевой собственности. Использовать это имущество, вешать камеру, сверлить стены и так далее можно только с согласия всех собственников или по решению общего собрания. Самовольная установка оборудования – это незаконное распоряжение общим имуществом, объяснила адвокат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт-Информ.
0: Радио Infinity.

0: реклама та, которая продает товар даже тогда, когда покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» – от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафоново и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
9: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.

0: Простота слога, ясность мысли – вот залог успеха любой рекламы.
1: Сергей Есенин.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет. Программа «Альтернатива» каждую среду с 8 до 9 вечера.

0: Чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: Строительную организацию на постоянную работу требуются рабочие строительных специальностей. Сварщик, бетонщик, арматурщик, монтажник, монолитчик, отделочник, электромонтер, разнорабочий и другие специальности. От 70 тысяч рублей. Место работы – Дорогобужский район. Официальное трудоустройство, заработная плата выплачивается без задержек. Достойная зарплата. Возможна помощь в получении рабочей специальности. Телефон 8-962-195-81-81. Звонить с 8 до 17 часов. 8-962-195-81-81.

0: естественный путь создать уникальную рекламу, прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 70 05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Музыка бывает разной. Программа «Альтернатива».

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
5: Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Альтернатива.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. Четверг, 28 мая, ожидается облачная погода. Ночью местами, днем на большей части территории пройдут дожди. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Давление 733 миллиметра, будет расти. Температура ночью плюс 3-5, а днем всего 10-12, выше 0. В пятницу, 29 мая, также облачно и дождливо. Днем всего плюс 9-11. В субботу также пройдут осадки, плюс 8-10, в воскресенье потеплеет уже до плюс 15-17 и временами возможен небольшой дождь. Хорошей вам погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Радио Инфинити.
1: Я тебя совсем не понимаю. Словно желтый снег не поднимаю.

0: что делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: В Дорогобуже открылась мастерская фотопечати «Фото Арт Принт». Фото на документы, ламинирование, ксерокопия, печать фотографии и документации, печать на одежде, металле и сувенирах, изготовление визиток и подарков, а также широкоформатная печать, печать на холстах и обработка фотографий. Приходите, улица Дворецкого, 4А, второй этаж, над магазином «Магнит Косметик». Телефон 8-996-099-90-91. Также принимаем заказы онлайн. Ищите «Фото Арт Принт Дорогобуж» ВКонтакте. «Фото Арт Принт» — от идеи до печати легко и удобно. 8-996-099-90-91.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я. Ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Дорогобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
7: Радио Инфинити.

0: Решающая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель».
3: Каждый уголок вашего дома должен быть уютным. Газовое оборудование завода «Конорт» – это не просто техника. Это тепло, созданное с любовью и вниманием к деталям. Покупая газовое оборудование завода «Конорт», вы выбираете комфорт и заботу о своей семье на долгие годы. Всю продукцию вы можете приобрести у официального представителя в городе Сафоново, магазин «Газкомфорт» на улице Свободы, дом 7. Поможем с доставкой, установкой и обслуживанием.
2: В отдел технического контроля завода «Дорогобуж-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Дорогобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити»

0: Радіо Інфініті.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

Весна стучится в двери. Включай радио. Твои любимые хиты и свежий весенний плейлист уже.

Весенний заряд от любимых хитов. Слушай радио, и пусть весна начнется с лучшей музыки.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.